0: Австралия. 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Разбил меня, пила дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя не только, вот любил я инвалид. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: на Урале 7 часов. Это радио Хит.
1: Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Из чего же сделано наше утро? Мне кажется, кофе, чай, там что у нас, бутербродик, да, и, безусловно, улыбки на Смотри Радио вместе с музыкой. Вот это то, что нужно, чтобы просыпаться и делать вещи. Life is simple сейчас нам будет давать нужный настрой. У микрофона Дим Хованцев, и вам пожелаю хорошей середины недели. Не забывайте, среда, маленькая пятница, все по классике, 22 числа. Это для тех, кому срочно нужно куда-то, вот знаете, там записано к барберу, еще куда-то, вот не пропускайте. Пожалуйста, сегодня 22-е, будь с нами, Смотри Радио, всем хорошего дня.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри, радио.

Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: фаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
5: О, Алина. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Итак, о погоде сейчас в Орске плюс 18 градусов. Днем, соответственно, до 29. В Ясном плюс 16. Днем до 28 градусов. В Ковандыке, Медногорске плюс 13. Днем до 29. В Оренбурге плюс 20. Днем до плюс 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

ваших посланий с самого утра зачитаем. Александр Викторович, доброе утро, радио. Хочу передать своей любимой Наталье, что я ее люблю. Ну что, радио, телевидение, тут вселенная, пожалуйста, пускай ваше послание достигнет адресата. Еще у нас Екатерина пишет: поздравляю папу с днем рождения. От всей души желаю здоровья, крепкого, сияющих глаз, радостной улыбки, заботливых и любящих людей рядом, а также, ну что, заботливых и прекрасных дней, счастливых, конечно же, дней впереди. Друзья, ну, тут нельзя не поздравить, нельзя не поаплодировать, нельзя песенку какую-нибудь потом не поставить и просто не, соответственно, веселить. Поэтому еще раз поздравляю вашего папу с таким замечательным днем. Если уж дочка взяла и написала с самого утра «Ну, смотри радио», то вы воспитали хорошего человека. Юлиан Караулова, пока дикая помощь, услышим ее. Ну и пиши, смотри радио.

0: С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25

0: Капля дождя.
1: Хит. На все времена.
2: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» «One More Time». Песня от французского электронного дуэта «Daft Punk». Вышла она в 2000 году. В 2001 также сделали ремикс. Ну и слушаем вместе.

милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В Орске плюс 20 днем до 29, в Ясном плюс 19 днем до 28 градусов, в Ковандакиме-Медногорске плюс 17 днем до 29, в Оренбурге плюс 22 днем до плюс 30. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база. Метеохит.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Полицейские задержали в Сочи 40-летнего оренбуржца, который обманул земляков на сумму более 1 миллиона рублей. Один из пострадавших обратился в полицию еще в прошлом году. 39-летняя жительница Оренбурга в августе 2024 года заключила с мужчиной договор на ремонт и отдала предоплату в 435 тысяч рублей. Подрядчик обещал начать работы, но постоянно переносил сроки, а затем перестал отвечать на звонки. Деньги он так и не вернул, и женщина написала заявление в полицию. Подозреваемого объявили в федеральный розыск. Сотрудники полиции Курманаевского района выясняют обстоятельства ДТП, которое случилось на трассе Бузулук-Уральск. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь из Бузулука в направлении поселка Первомайский, не справился с управлением. Машина съехала с дороги влево по ходу движения кювет и перевернулась. Два пассажира получили различные травмы, их госпитализировали. Удары по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут признать военным преступлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Он подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать только после расследования. Напомним, в ночь на 18 июля атаки подверглись логистические центры в Котовске и Электростали. В результате погибли 8 человек, еще более 80 получили ранения. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxwors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждый.

0: Утро доброе, друзья. 8.05 студийный пробили, а значит, можно дальше и больше творить на работе, дом, где угодно, где бы вы сейчас ни находились. В любом случае, запроводим вас мощным настроением, музыкальным в том числе. Дефензао, услышим ее, Роберта Майлза, также послушаем Sound Wolves и Sugar Jesus.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Топ-ком. Так, 22 июля. Что принесет этот день и что подарит нам календарь? Давайте узнаем. Среда, день всемирный, отмечается мозга. Так что давайте, вон там прокачивался, не застаивался и так далее. Вообще интересная штука, почитать всегда про наш мозг и его работу. По-моему, там безграничное количество материала. День находок сегодня, пускай это будет приятно. Приятные находки, да, не что-то там забытое. День трудяги сегодня, давайте вас поздравим. Международный день бокса сегодня отметим. Любителей и профессионалов. День летнего отдыха, про это тоже не забываем. День толстяка и толстушки. О, тут вообще можно разгуляться в поздравлениях. День у нас защитников неба Москвы. Поздравим, пожалуйста, 85 лет отмечается. День песочных замков. День у нас львиный доли. Ну и день гамака еще вот здесь у нас среди праздников затесался. Информация была предоставлена сайтом kalin.ru. Всем бодрого дня. Далее Мия Бойко.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Вновь о погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов, днем до 29. В Ясном плюс 19, днем до 28. В Кувандыке Медногорске плюс 17, днем до плюс 29 градусов. В Оренбурге же плюс у нас 22 к этому моменту, днем до 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске уже несколько дней сохраняются перебои с бензином. Водители объезжают по несколько заправок, часами ждут у колонок и жалуются на постоянные технические перерывы. Особенно тяжело тем, для кого автомобиль – единственный источник заработка. На ситуацию отреагировали и областные власти. Как сообщили в аппарате губернатора Оренбургской области, в ответ на официальный запрос наших коллег с портала 1743.ru, на автобазе губернатора и правительства региона сокращают использование служебного транспорта. В первую очередь дальние поездки. По расчетам это позволит снизить расход топлива примерно на 10-20%. На Урале 16-летний подросток ради встречи с девушкой проехал более 400 километров на сцепке вагонов поезда. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России. На станции Сидельникова его задержали работники ведомственной охраны и позже привлекли к административной ответственности. До прибытия матери его поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Свой поступок молодой человек объяснил тем, что очень хотел попасть к девушке, но денег на билет у него не было. В Уфе пьяный полуголый местный житель посреди ночи попытался пробраться в свою квартиру в жилой многоэтажке через окно и упал. Мужчина сорвался с высоты третьего этажа, ударился о козырек подъезда, а затем упал на асфальт. Несмотря на жесткое падение, мужчина просто встал на ноги, отряхнулся и ушел. Произошедшее зафиксировала камера домофона. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 55 копеек, 100 тенге 16 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 60 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас. Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
8: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и астрология, гороскоп для вас. Узнаем сейчас много интересного на эту среду.
2: Овен.
1: Маленькие знаки внимания с вашей стороны будут весьма высоко оценены сегодня. Это стоит, конечно, принять во внимание и пользоваться.
2: Телец.
1: Вы можете оказаться несколько болтливы. Осторожнее.
2: Близнецы.
1: Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда это произойдет, в ваших силах.
2: Рак.
1: Вам простят все, что угодно, а вы сможете подчинить практически любого человека.
2: Лев.
1: И сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете, и скрыть ничего не удастся.
2: Дева.
1: Что бы ни случилось, ничто не сможет омрачить радужные ваши настроения. Остается лишь надеяться, что на следующий день у вас не будет слишком болеть голова.
2: Весы.
1: Этот день, конечно, предназначен для отдыха, но чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально активный его вариант.
2: Скорпион.
1: Этот день стоит посвятить обогащению своего внутреннего мира.
2: Стрелец.
1: Вам может оказаться непросто справиться с собственным воображением. Когда оно разыграется особенно сильно, вы можете выкинуть неожиданный фортель.
2: Козерог.
1: Сегодня будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо.
2: Водолей.
1: Вы можете найти применение даже самой бесполезной вещи, была бы только эта самая вещь.
2: Рыбы.
1: Повторение мать учения. Постарайтесь найти других его родственников. Это серьезно облегчит вашу приятную жизнь. Информация была предоставлена сайтом ignio.com. Давид Товары. Впереди у нас также у нас Тиесто, Ариана Грейс и Клава Кока.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Было тепло.
1: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13. Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
8: Категория 16+. Телефон рекламной службы 20.

0: Хит. На все времена.
1: В рубрике «Хит на все времена» Deep Side DJs и трек «Never Be Alone». Сингл вышел в июне 2011-го, ну и над треком работала огромная команда румынских продюсеров.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: Вы камильфо, и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн Мебель», город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля, скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 22 градуса, днем до 29. В Ясном плюс 21, днем до 28. В Ковандаке, Медногорске плюс 20, днем до 29 градусов. В Оренбурге плюс 23, днем до плюс 30. Информация была предоставлена сайтом pagoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Попытка избежать досмотра обернулась для осужденной еще одним уголовным делом. По данным Оренбургского областного суда, женщина, отбывавшая наказание в исправительной колонии, отказалась выполнять требования сотрудников. Когда ее попросили пройти досмотр, она решила действовать иначе. Ударила сотрудника учреждения плечом в живот. Этого оказалось достаточно, чтобы в отношении нее возбудили уголовное дело. Суд назначил женщине 4 года лишения свободы с учетом ранее вынесенного приговора. В поселке Каргала под Оренбургом столкнулись автомобиль «Лада Калина» с прицепом и электросамокат, на котором ехали двое несовершеннолетних. Их состояние на данный момент не уточняется. Оба ребенка были доставлены в больницу. Правоохранители уже начали проверку. Сейчас полицейские опрашивают свидетелей и изучают записи камер. Пожар произошел на территории нефтебазы в Армавире Краснодарского края из-за масштабной атаки беспилотников. По данным властей, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. К тушению пожара привлечены более 40 сотрудников МЧС России и 9 единиц спецтехники. Специалисты делают все возможное, чтобы локализовать возгорание и не допустить распространения пламени. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 55 копеек, 100 тенге 16 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 60 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити-групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Satisfy, Jay-Z, Calvin Harris. Шикарный трек, такой стилевый для бодрого и красивого утра. Смотри радио. Продолжим в том же духе. Self-Aware услышим. Также у нас Duclose, Gus & Divert, ну и даже Макеба, хитер прошлого лета.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефеди ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В Орске плюс 22 градуса, днем до 29. В Ясном плюс 21, днем до 28. В Ховандаке, Медногорске плюс 20, днем до 29 градусов. Ну и также в Оренбурге плюс 23, днем до 30. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия, свежемороженая, без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге днем 22 июля ожидается до плюс 32 градусов жары. В восточных районах порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. По данным метеослужбы, в течение дня столбики термометров покажут от плюс 27 до плюс 32. Ветер будет дуть северный. Его скорость составит 2,7 метров в секунду. Блогерша из Германии заявила, что получила пожизненный запрет на посещение сети спортзалов после жалоб других посетителей на ее постоянные фотографии в зеркале. По словам женщины, она тренировалась в этой сети около 4 лет и узнала о запрете только тогда, когда ее пропуск перестал работать. Позже ей пришло официальное письмо, в котором сообщалось о расторжении договора и бессрочном запрете на посещение всех клубов по всему миру, за исключением Швейцарии. Десятки оленей сбежали в Россию из Норвегии. Они пересекли границу через дыру в заборе и отправились гулять по Мурманской области. Их хозяин хотел вернуть животных домой, но ему отказали в визе из-за геополитической ситуации. Хотя раньше с этим было проще. Достаточно было позвонить погранслужбе и через несколько дней забрать оленей. Мужчина попросил власти залатать забор, так как ущерб от побега дорого обходится владельцам. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 55 копеек, 100 тенге 16 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 60 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский Централ. Ветер северный.
2: Специальный гость – диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
2: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: Блиц-заправка.
1: А вот и игра, в которую можно забрать. В которую можно забрать сколько, как вы думаете? 20-ку, 20 литров бензина от нового потока. Остается только 21-137. Набирать мы сейчас эти самые номерочки. То скидываем, то опускаем и рандомного человека поднимем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Евгений.
1: Евгений, ну что, мы рад за вас. Вам удалось стать участником. Это во-первых. Во-вторых, надо будет попытаться ответить на вопросы. 5 штук их будет за 45 секунд. И 4 литра за каждый верный. Соответственно, если готовы, то будем двигаться дальше. Готовы?
2: Да, готовы.
1: Хорошо, желаю удачи. 3, 2, 1. Название какого автомобильного концерна ранее красовалось на Эйфелевой башне? Рено или Ситроен?
2: Ситроен.
1: Хорошо. Под каким индексом первоначально был выпущен знаменитый автомобиль Porsche 911? 901 или 905?
2: 901.
1: Хорошо. Какую марку автомобилей предпочитал остальным Стив Джобс? Мерседес или Феррари?
2: Феррари.
1: Хорошо, в каком году был собран первый авто на конвейере? В 908 или 910?
2: 908.
1: Хорошо, и рычаг с ножным приводом в автомобиле — это педаль или ручник?
2: Педаль.
1: Брависсимо, 16 литров бензина забирает у нас Евгений. Ошибся он только со Стивом Джобсом, он предпочитал все-таки Мерседес. Но, я думаю, вы сильно не расстроились, учитывая наличие литров. Евгений, как настроение-то?
2: Да, отлично.
1: Он в экстазе, я все понял. Передавайте все, что хотите.
2: Ну, привет всем, кто меня узнал. Ну, и вам.
1: Спасибо. Жень, трубочку не клонить, за эфиром расскажу, соответственно, где можно забрать этот бензин. А мы к диджею Боба перейдем. Беовульф, прогноз погоды тоже не забудем.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Блиц-заправка.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло» Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
6: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь.
7: С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
8: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: В Орске уже плюс 25, днем до плюс 29, в Ясном плюс 23, днем до 28 градусов, в Ковандаке, Медногорске плюс 24, днем до 29, в Оренбурге плюс 25, днем до 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру, ну и, соответственно, осадков не ожидается.
10: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.
11: Все Оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: освидетельствования. Осужденный не стал оспаривать штраф и срок лишения прав, но попытался обжаловать конфискацию машины. Он направил жалобу в вышестоящую инстанцию, однако прокуратура Оренбургской области настояла на законности изъятия транспортного средства. Судья изучил доводы обеих сторон и не нашел причин менять приговор. Сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленных части абонентов. Стоимость некоторых тарифных планов выросла примерно на 12-14%. Оператор объясняет подорожание ростом расходов, инфляцией и изменением экономической ситуации, пишут «Известия». Минцифра вместе с ФАС внимательно следит за ценами на телеком-услуги, сообщили в ведомстве. При подозрении на нарушение в части тарифообразования оперативно проводится проверка. В Британии женщина чуть не умерла от радости из-за свадьбы дочери. Врачи сначала заподозрили у нее инфаркт, однако причина ухудшения самочувствия оказалась слишком сильные положительные эмоции. К счастью, в этом случае лечение оказалось успешным, и женщина полностью восстановилась. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 55 копеек, 100 тенге 16 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 60 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxhorse.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
6: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
6: В каждом кадре.

Если вдруг по каким-то причинам утро не сдалось, то расстраиваться не нужно. Знаете, это только вот первый блин какой-то комом выходит, а дальше, как правило, берем себя в руки и движемся к намеченной цели и результатам. Но помогаем вместе друг другу в общении, мы музыкой. Макс и Йо услышим, Афродита и Валера.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, давайте взглянем в очередной раз в календарь. Среда у нас Всемирный день мозга отмечается. Пускай он работает на всю катушку. День находок у нас сегодня. Ну, надеюсь, они будут приятные. День трудяги. Поздравляю вас, и вы знаете, кого отметить. День летнего отдыха. Пожалуй, ну, даже в среду, в маленькую пятницу можно найти, я думаю, немного времени на это. Еще день песочных замков. Надеюсь, на морюшке где-нибудь их строите или предстоит вам это сделать. Международный день бокса. Поздравляйте, и профессионалов, и любителей. День толстяка и толстушки тоже отмечаем. День львиной доли у нас. День у нас лебедя. Также лебедей можно поздравить. Ну и день приближенного значения числа пи. Не знаю, помните вы или нет. 3.14 и поехали дальше. День гамака. Отдыхайте на нем. И всероссийский день триатлона тоже отметим. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru. Реклама.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Фред всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чехни тень здесь раз при море, и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн Мебель», город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля, скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
4: Ищешь удобную одежду? В Мегарай. Костюмы, футболки, шорты, топы, велосипедки и леггинсы. Мегарай. Удобную одежду выгодно покупай.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и давайте рассмотрим, друзья, еще и вопрос с астрологией. Традиционный в 10.30. Ну и начнем по нашему, знаете, типичному гороскопу Овнов.
2: Овен.
1: Маленькие знаки внимания с вашей стороны будут весьма высоко оценены сегодня, и этим стоит воспользоваться.
2: Телец.
1: Сегодня вы можете оказаться несколько болтливым, осторожнее.
2: Близнецы.
1: Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но, может быть, нужно быть во всеоружии к тому моменту, когда это произойдет.
2: Рак.
1: Вам простят все, что угодно. Вы сможете подчинить практически любого человека своей воле.
2: Лев.
1: Сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете, и скрыть ничего не удастся.
2: Дева.
1: Что бы ни случилось сегодня, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения.
2: Весы.
1: Этот день, конечно, предназначен для отдыха, но чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально активный его вариант.
2: Скорпион.
1: Этот день стоит посвятить обогащению своего внутреннего мира. Он как раз, нельзя, кстати, подходит для общения с прекрасным полом.
2: Стрелец.
1: Сегодня вам может оказаться непросто справиться с собственным воображением. Когда оно разыграется особенно сильно, можете выкинуть весьма неожиданный фортель.
2: Козерог.
1: Вы сегодня будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, тоже неплохо.
2: Водолей.
1: Вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи, была бы только вещь.
2: Рыбы.
1: Повторение мать учения. Постарайтесь найти и других его родственников. Это серьезно облегчит вашу нелегкую, но приятную жизнь. Ну и информация была предоставлена сайтом ignio.com. Слушаем дальше. Мы, соответственно, Ультанейт. Услышим на это также Полин Гагарину, ШУС и пропаганду.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский Централ.
2: Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Как было тепло.
0: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8-800-222-6607. С заботой о вашем бизнесе.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Взгляни на мир под другим углом.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности.

0: на все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас доктор Албан и «It's my life». Собственно, вышел в 92-м году этот хит, ну и стал сразу занимать первые строчки в мировых чартах.

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Безевик.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: далее. 11 часов. Это радио.
1: Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области по итогам первого полугодия 2026 года эпидемиологическая обстановка оставалась стабильной. По данным регионального управления Роспотребнадзора, снизилась заболеваемость острыми респираторными инфекциями, скарлатиной, ветряной оспой и хроническим вирусным гепатитом Б. За 6 месяцев в регионе не зарегистрировано ни одного

0: из проекта «Доктрины по борьбе с киберпреступлениями», опубликованного ведомством на своем сайте. Документ предусматривает усиление защиты граждан и бизнеса от кибермошенничества, а также совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов и организаций в этой сфере. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 55 копеек, 100 тенге 16 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 60 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
5: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Часть команды, часть корабля. Помните, как Билл Прихлоп говорил? Вот и, собственно, мы с вами часть корабля под названием «Смотри радио». Идем от часа к часу и свои какие-то задачки выполняем на пути к мечте. Давайте этим продолжим заниматься, останавливаться нельзя. Хотя перерыв обеденный скоро совсем, я думаю, сделать стоит. Услышим мы дальше Соню Федеру, гостей из будущего, и Бойко, Леонида Руденко, ну и диджей Годжа тоже Мичико пропоет.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Телеграм твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».

0: 5000, код города 3537.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: розыгрыш двух билетов в Центральный парк культуры и отдыха имени Полиничка. 21-137. Набирайте сейчас, код города 3537. И традиционно кому два билетика улетят. Погода хорошая, остается только забрать эти подарки. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Айгуль.
0: Айгуль. Ну что, Айгуль, добрый день. Сыграем. Сыграем сейчас в нашу одну из любимейших игр. Я вам дам какую-то тематику, и за 45 секунд будете называть мне слова. Ну и давайте вот подумаем, какую тему вам интересную такую дать. Пу-пу-пу-пу-пу. А давайте, знаете как? Давайте выпечка. Тема выпечка. Я что-то проголодался, похоже.
1: Название выпечки?
0: Да, да, вот все, что мы можно выпечь, вот, знаете,
1: давайте.
0: Давайте такого интересного. Итак, 3, 2, 1.
1: Батон, ватрушка, плюшка, рогалики, булочка с сахаром, с маком, с джемом, потом, что у нас еще, пирожки с картошкой, беляши, чебуреки. Что еще тут у нас еще можно? Пироги. Азиатские пироги, все пироги, которые может быть. А начинка там вы сами знаете, да. Миллион.
0: Курник. Все, достаточно, пожалуйста. Я не доживу до обеда иначе. Айгуль, молодец. Поздравляем вас. Ну и два билета в Центральный парк отдыха, культуры имени Полиничка достается вам. Можете передавать все, что вы хотите. Дорогие в том числе.
1: Спасибо за розыгрыш. Ну, сегодня среда. Среда — это как маленькая пятница. Пусть она у тебя будет продуктивной, хорошей, интересной. Всем хорошего настроения и всего самого лучшего.
0: Спасибо большое. Айгуль, трубочку не кладите, за эфиром сейчас поболтаем. А пока давайте на правах рекламы. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений у нас продолжает работу. Лето продолжается, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работает кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы понедельник с 16 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11 до 23.00, ну и приходить за яркими эмоциями и отличным настроением, категория 0+.
2: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всех.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит. На все времена.
1: В рубрике «Хит на все времена» Фенчура и трек под названием «Live It» 2008-го.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина». Где найти стильную одежду своего размера? Легкие костюмы с шортами, бриджами и штанами. Футболки, блузки, платья и сарафаны. Мега-рай. Одежду для пышных форм выгодно покупай.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Для лиц старше 16 лет.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Максим Мочалов залетает там на огонек.
1: Привет. Здравствуйте. Да, как и, собственно, летняя жара, сказала, не буду улетать, хотя пугало у нас дождями на этой неделе, но снова жарко, и это хорошо.
0: Да, никуда они, никуда жара не денется, я надеюсь, я думаю, тепло нам еще поллет точно проживать.
1: Надеюсь, до самой осени пусть так шарашит, но и мы тоже будем вас отшарашивать хитами здесь в эфире, чтобы вы там не расслаблялись.
0: Диджей Шарашкин.

0: На Урале полдень. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 25 июля авиакомпания ЮВТ Аэр запускает прямые рейсы между Оренбургом и Алматы. Первый рейс отправится в пятницу 25 июля в 15:05. Обратный рейс будет отправляться в 22:15 и прибывать в Оренбург в час ночи. Время указано местное для каждого города. Продолжительность полета составит около 3 часов. Расписание рейсов опубликовано на сайте аэропорта Оренбурга. На Урале 16-летний подросток ради встречи с девушкой проехал более 400 километров на сцепке вагонов поезда. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России. На станции Сидельниково его задержали работники ведомственной охраны и позже привлекли к административной ответственности. До прибытия матери подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Свой поступок молодой человек объяснил тем, что хотел попасть к девушке, но денег на билет у него не было. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала текущего года увеличилась на 7,9%.

0: всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг, бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самый летний, самый жаркий. Привет всем и каждому, кто с нами на одной радиоволне. Давайте сделаем этот день продуктивным и, конечно же, наполним его яркими красками. А как иначе, лето продолжается, и давайте сделаем так, чтобы и эта среда запомнилась надолго. А поможет вам музыка. Ловите ее в эфире «Смотри радио» и не забывайте танцевать.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
5: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Вместе с вами в эфире «Смотри радио», обсудим и разберем, что можно посмотреть, и, конечно же, добавим ваш чек-лист очередной фильм вместе с Виталием Морозовым.
2: Привет, Максим, всем здравствуйте, друзья. Ну что, мы с вами где-то находимся сейчас между «Одиссеей», «Человеком-пауком» и вышедшим недавно, наконец-то, появившимся трейлером «Новых мстителей».
1: Да-да-да.
2: Все это в режиме ожидания.
1: Как обычно, летняя вот эта сказочная кутерьма с фильмами.
2: Которую еще пока нужно подождать. Ну, я не знаю, сообщение, в общем-то, официальное это или нет, непонятно, но по телеграм-каналам киношным пробежали, что 30 июля вот как раз покажут «Одиссею» Кристофера Нолана.
1: Но «Человека-паука» нет.
2: Никакой информации, вот просто тишина.
1: Да.
2: То есть ничего об этом не говорится. Будет он в итоге, не будет, неизвестно. Вот, и поэтому, наверное, стоит прежде всего пока подготовиться к «Одиссее» Кристофера Нолана. Конечно, очень
1: я
2: многие...
1: Вот уже, я «Трою» посмотрел.
2: Да,
1: причем в версии режиссерской, которая идет 3,5 часа, как и «Одиссея», собственно, Нолана.
2: Ее вот вставят, наверное, в список самых крутых фильмов наравне с еще...
1: Да, невероятно. Да,
2: наравне еще с «Одиссеей» Андрона Кончаловского. В фильмах вообще о Древней Греции, то есть, да, о поэме Гомера там и так далее. Я сейчас не к тому, что нужно смотреть какие-то прошлые экранизации «Одиссеи». Я вот хочу обратить взгляд на Кристофера Нолана в принципе. Потому что я начал пересматривать так выборочно, пока что выборочно, его фильмографию. Первое, что сделал, конечно, я пересмотрел свое любимое «Начало» с Леонардо Ди Каприо 2010 года. И пришел, в общем-то, довольно к неожиданной мысли. То есть, ну, вряд ли она, конечно, оригинальная. Но дело в том, что прежде чем подступиться к «Одиссее», в принципе, Нолан снял ее уже не один десяток раз. Ну, не десяток, ладно, не один раз он снял уже свою «Одиссею». Потому что, например, «Начало» с Леонардо Ди Каприо — это своего рода тоже «Одиссея». Там тоже...
1: Не может вернуться
2: молодой
1: домой.
2: Молодой человек средних... Ну, сейчас до 45, по-моему, хотят возраст молодого человека продлить. Поэтому можно говорить «молодой человек средних лет», наверное, тогда. Молодой человек средний на тот момент.
1: Да.
2: На тот момент тоже очень долго не может вернуться домой, обнять своих
1: детей. И какие-то боги в виде... магнатов и богачей дают ему вернуться никак обратно. Кого-то он насолил, и это действительно так. Но плюс ко всему еще тот факт, что когда-то Нолану все-таки предлагали тоже «Трою» снять, и там какие-то обстоятельства ему не дали это сделать. И, возможно, этот факт тоже на нем как-то играл. Ну и как, конечно же, «Илиада», я уверен, Нолан ее зачитывал. Как тот самый вдохновительный роман.
2: Абсолютный перфекционист, мне кажется, да. Он эти материалы изучал. Например, возвращаясь к началу, та же история, даже не к началу, наверное, возвращаясь опять же к фильмографии Нолана, та же самая история вполне могла произойти с фильмом «Оппенгеймер». Там человек тоже выступал, можно сказать, против богов, богов огня такого, да, очень серьезного. Опять же, вот смотрите, фильм «Довод», я его вообще не понял, но, возможно, там тоже что-то было такое, честно говоря, поэтому я его как-то исключил из этого списка. Плюс «Дюнкерк» вспоминаем, например, сцены с пляжей, которые очень любят Нолан, и они появляются, вот почему-то с «Дюнкерком» «Одиссею» сравнивали, она и в начале есть тоже, например, та сцена с пляжей, еще есть в ряде фильмов, то есть как бы вот это никак не там тоже возвращение домой получается. Ну, в общем, и «Интерстеллар» — это вообще, в принципе, тоже та же самая «Одиссея», просто называется по-другому. И есть такое мнение, ну, это мое мнение, что «Одиссея», он как раз вот и завершил вот этот цикл. То есть следующий фильм Нолана, ну, уже прогнозируют, и он сам об этом говорил, что это будет вообще фильм ужасов. И каким он получится, сейчас все задаются только этим вопросом. Ну, то есть он уйдет, он будет снимать какую-то совершенно вообще новую историю. И вот «Одиссея», он как раз этот цикл вот этого мужчины в поисках своего родного дома, даже вспомним, давайте, трилогию про Бэтмена, и особенно третью часть, там тоже Бэтмен стремился к тому, чтобы обрести покой в кругу родных, где-то вот на каком-то уютном острове. Ну, это примерно то же самое. Вот. Ну и поэтому пристальный взгляд сегодня, конечно, давайте все-таки на начало мы обратим. Я считаю, что один из лучших фильмов в карьере Кристофера Нолана, где сошлось буквально все. И вот эта философия Илиады, и Гомера, и, как выясняется сейчас, и, в принципе, такой очень хорошей мелодрамы, и классного боевика. То есть там абсолютное смешение жанров, вот такая эклектичность, она позволила этому фильму вот и тогда здорово выстрелить и оставаться, в общем-то, одним из жанрово богатых, таких вот разнообразных и до сих пор. Плюс ко всему еще игра Леонардо Ди Каприо, там еще и Том Харди, мы знаем, что есть, да.
1: Да и всех-всех-всех.
2: Все хорошие актеры там играют, перекочевавшие, в общем-то, из того же Бэтмена, из трилогии.
1: И вот как раз вот в начале, чем примечательен этот весь момент, как раз вот... сколько людей одновременно находится и актеров в кадре, мне кажется, в остальных фильмах такого не было. Mm-hmm. То есть это масштабные каждый раз съемки со всеми людьми, а в остальных фильмах, конечно, да, такое случалось, что там больше какая-то была массовка, а здесь именно вот игра и все, каждый принимал участие в сюжетной линии.
2: И вот эти мелодраматичные эпизоды под чарующую музыку Ханса Циммера, вдруг срывающийся резко в какой-то экшен постоянный, вот этот поезд посреди улицы, какой-то зимний пейзаж, где они бегут, значит, отстреливаются от...
1: Реальные
2: вот
1: этих, сны.
2: Да, от каких-то, как их называли там, проекции, от проекции. Да. И тут же я считаю, что потрясающий катарсис, когда главный антагонист фильма, против которого они работали, в чью голову идею пытались посадить, и он приходит вот к тому, что к свиданию с отцом, и понимает, что отец на самом деле его любил, но это просто невероятно. Там же еще очень здорово играет, сейчас скажу, Киллиан Мерфи. И вот эти глаза его, когда он поднимает, да, в самом конце на отца, но это не, на самом деле невероятно. Такое чувство и ощущение, в принципе, и вообще так искусно это вплетено в ткань фильма, что диву даешься, как это удалось сделать. Не знаю, получилось ли лучше что-то начало. Я, в принципе, не могу сказать, что Нолан это посредственный режиссер, там, или отнести его в касту какую-то, да, таких режиссеров, которые свой потенциал никак не реализовали. Вот началом он точно его реализовал, что там дальше было. Но я не могу назвать какой-то совершенно откровенно плохой фильм Кристофера Нолана, который я посмотрел. Сейчас мир киношный делится, в общем-то, на два лагеря. Кто признают гения Нолана и который не признают гения. Я, наверное, все-таки к первому больше отношусь. Но хотя вот именно, ну, считать прям гением...
1: На пороге нового фильма лично я ничего не могу сказать. Всегда вот легче говорить, когда ты что-то новое посмотрел и сказал: «Ах, все-таки да».
2: Но я в Нолана верю все равно.
1: А если вот «ах, все-таки нет», вот тогда уже другой разговор.
2: Да, ну хорошо. В общем, сегодня обсуждали фильм «Начало», но и в целом предлагаю так пробежаться по фильмографии Нолана для того, чтобы подготовиться к просмотру нового фильма «Одиссея». Категория 18+.
1: Ну а мы, друзья, продолжим наслаждаться этим днем, а вам желаем такого же хорошего кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн Мебель», город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля, скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
1: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский Централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
3: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39, 22-49-39.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Не сомневайтесь, друзья, если вам чего-то очень сильно хочется, давайте вместе с вами этого добиваться здесь, в эфире «Смотри радио». Мы поможем вам лучшей музыкой и, конечно же, улыбками, которыми мы с вами делимся с удовольствием на портале «Смотри.радио». И, конечно же, делаем это в эфире через ваши эмоции, которые уже к нам прилетели. Привет, привет, «Смотри радио». Хорошего настроения всем от Светланы, сообщение прилетело. Также Екатерина передает привет городу Орску и желает всем отличного настроения, за что спасибо, и тоже большой привет. И Ларисе отдельный привет от меня, спасибо за привет, и, конечно же, хорошего настроения вашего тоже ждем в эфире через портал «Смотри.радио».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Реклама. Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: На Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Попытка избежать досмотра обернулась для осужденной женщины еще одним уголовным делом. Поданным Оренбургского областного суда, женщина, отбывавшая наказание в исправительной колонии, отказалась выполнять требования сотрудников. Когда ее попросили пройти досмотр, она решила действовать иначе. Ударила сотрудника учреждения плечом в живот. Этого оказалось достаточно, чтобы в отношении нее возбудили уголовное дело. Суд назначил женщине 4 года лишения свободы с учетом ранее вынесенного приговора. В поселке Каргала под Оренбургом столкнулись автомобиль «Лада Калина» с прицепом и электросамокат, на котором ехали двое несовершеннолетних. Их состояние на данный момент не уточняется. Оба ребенка были доставлены в больницу. Правоохранители уже начали проверку. Сейчас полицейские опрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения. Пожар произошел на территории нефтебазы в Армавире Краснодарского края из-за масштабной атаки беспилотников. По данным властей, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. К тушению пожара привлечены более 40 сотрудников МЧС России и 9 единиц спецтехники. Специалисты делают все возможное, чтобы локализовать возгорание и не допустить распространения пламени. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 55 копеек, 100 тенге 16 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 60 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас!

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе весело шагаем по этому дню, заполняя его яркими красками и, конечно же, музыкой. Чтобы вам веселее работало, сделайте громче и не сбивайтесь с волны. Чтобы на сегодня точно все успеть и, конечно же, порадовать себя выполненными делами, давайте активно двигаться в их направлении. Поможет нам Аркови Пунктуал с New Air и дискотека «Авария» и Джастин Тимберлейк скоро.
2: Смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Этот день делаем насыщенным во всех смыслах этого слова. И автоновости помогут, как и наши автоэксперты. Илья Дорогов, Константин Макаров в студии. Доброго дня.
2: Привет, привет всем. Привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здравствуйте все.
3: Да, друзья, всем день добрый.
2: Всем бензину.
3: Всегда говорили, всем радости, счастья.
2: Всем бензину.
3: Всем бензину, да. Ну и газу, может быть.
2: Пусть вам повезет.
3: Хорошо. Так, начнем с новости, которая вчера буквально появилась. Я думаю, уже многие видели о том, что водителям разрешили не иметь при себе распечатку электронного полиса ОСАГО.
2: О!
3: О! Да, и скажу сразу, что это подтвердили в Верховном суде. То есть случился тут такой небольшой прецедент, то есть случай, когда мужчину оштрафовали на 500 рублей за то, что он вел машину, не имея при себе страхового полиса. То есть
2: в физическом виде.
3: Именно, да, бумажного. Однако, значит, при проверке он предъявил сотрудникам ДПС все необходимые документы и пояснил, что оформил ОСАГО только в электронном виде. Но, как вы поняли, его все равно арестовали, хотел сказать.
2: Оштрафовали.
3: Так вот, водитель обратился с жалобой в суд, и там пояснили, что ответственность за отсутствие распечатанной копии страховки наступает только если документ изначально выдавали на бланке. То есть, если вы, образно говоря, физически обращались в страховую компанию, и вам там его оформили и выдали бумажный бланк.
1: Оригинал.
3: То есть, получается, таким образом, полис, оформленный в виде электронного документа, не образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью, значит, 2 статьи 12.3 КОАПа. И, соответственно, суд отменил штраф и прекратил производство по этому делу.
1: Но шикарно. Что показывать тогда в итоге?
3: А что
2: вообще
3: показывать?
2: Это, ну, вообще, фотку показываешь, да, документ.
3: Фотку, либо инспектор, ну, вы говорите, у меня вот, я его электронно оформлял, и, допустим, даже если у вас нет фотографии какой-то и чего-то, по идее, инспектор должен проверить это все
1: по базе,
3: по своей базе.
2: Давайте будем честными, я очень давно уже езжу с электронными как раз-таки полисами, и у нас никогда ни проблем не возникало. Единственное, я зачем распечатал, потому что иногда бывает такой момент, что не прогружается интернет, вот, и трудно показать его.
3: Ну,
2: именно в электронном варианте.
3: Да.
2: А так они спокойно воспринимают, они смотрят, да, все, вот, можно телефон, да, это они посмотрят его и спокойно отпускают.
3: Но у меня даже, я даже, наверное, скажу так, что за последние полгода полис проверяли, наверное, всего лишь там пару раз. А обычно все сводилось к тому, что
2: есть?
3: Полис есть? Да, есть. Ну, все мы понимаем, что в первую очередь сотрудники, когда вас останавливают, они проверяют, не в состоянии ли вы какого-то либо опьянения. Ну, в любом случае, хороший прецедент, то есть хорошая практика, и уже мы понимаем, как действовать во всей этой ситуации. Так, идем далее. Значит, следующая новость такая тревожная. Достаточно, дело в том, что в России увеличилось число ДТП на железнодорожных переездах.
2: О, как.
3: Да, и оказывается, что за 6 месяцев этого года по вине водителей на железнодорожных переездах произошло 134 дорожно-транспортных происшествия. И оказывается, что это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
2: А в связи с чем это связано?
1: Да, чего там они забыли?
3: Так вот, основными причинами аварии называется выезд на пути под закрывающийся шлагбаум или на запрещающий сигнал светофора, попытки водителей проехать перед близко идущим подвижным составом, ну и еще как вариант поломки автомобиля на самом переезде.
1: А есть какое-нибудь вычисление? Вот это были новые водители, которые только права получили?
3: Нет, к сожалению, тут не приводится статистика.
1: Очень жаль, конечно.
3: Очень
2: люди
3: жаль.
2: Накануне просто пересмотрели первый «Форсаж»,
1: да.
2: С концовкой такие: «Я смогу, я Доминик». Напомню, Доминика тогда не удалось. Он приземлился плохо.
3: Ну, кстати, вот все-таки на своем опыте могу сказать, что и в последнее время я тоже обращал внимание, что многие пытаются как-то вот в последний момент проскочить. Особенно вот у нас, допустим, в городе Орске.
2: Для того, чтобы не стоять.
3: На Зеленхозе вот этот вот переезд. Да, я понимаю, что жарко. У кого-то, может быть, кондиционеров нет. А в нынешней ситуации пользоваться кондиционером достаточно дорого. Знаю, сколько стоит бензин, да? Не хочется стоять, но это, конечно, не оправдание тому, к чему могут привести все вот эти вот последствия ваших, друзья, быстро так вот проскочить, ай, успеем. Ну, на самом деле, видите, как статистика говорит об обратном.
2: Понятно. Так. Поэтому, друзья, будьте аккуратны, пожалуйста, на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, и у железнодорожного переезда вообще-то, если вы не помните, нужно опускать форточки. чтобы слышать сигнал, и убавлять музыку для того, чтобы как раз-таки оценить правильно ситуацию.
3: И не ехать в наушниках.
2: Ну, желательно, да. Ну, а если уж едете, то пусть там тогда будет звучать музыка от радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на радио Хит.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314 565 832 800 224.
6: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
7: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
8: Девочка Пай.
7: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
8: Владимирский централ. Ветер северный.
7: Специальный гость – диджей Игорь Дуденко. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8 922 545 0245. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 2.

0: Поделись хорошим настроением.
1: Звони.
0: 21 103 7.
1: Код города 35.

С вами делаем так, чтобы вы чувствовали всегда себя на высоте здесь, прямо сейчас, и даже через 2000 лет. Группа Дэм только что в эфире отзвучали. Мы же, не останавливаясь, закидываем в ваш день еще ваши эмоции, что прилетает к нам через портал смотри.радио. Привет, Макс, привет, радиохит, и всем хорошего настроения. От Серёги сообщение прилетело. И Оля желает всем жаркого лета. Походу, Оля отдыхает. Мы же вместе с вами, даже за рабочим местом, тоже найдем время, чтобы чуточку отдохнуть и насладиться моментом. Так что делай звук громче.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области продолжается приемная кампания в колледжи и техникумы. Сегодня это современные образовательные площадки, где готовят востребованных специалистов в тесном сотрудничестве с работодателями. Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» студенты получают максимум практики, осваивают профессию на современном оборудовании и начинают строить карьеру еще во время учебы. В регионе уже работают 16 кластеров «Профессионалитета». В этом году откроется еще один, а три новых проекта прошли федеральный конкурсный отбор. Один из успешных примеров – Оренбургский колледж экономики и информатики. В этом году он впервые выпустил студентов профессионалитета. Из 770 выпускников 122 окончили колледж с отличием, а более 400 у ребят уже работают на предприятиях-партнерах. На Новотроицком заводе нестандартного технологического оборудования завершили пилотный проект по внедрению бережливых технологий. Его реализовали при поддержке регионального центра компетенции в рамках федерального проекта «Производительность труда», национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Полученный опыт планируют распространить и на другие производственные участки. Во время реализации проекта на предприятии оптимизировали производственные процессы, улучшили взаимодействие между подразделениями, внедрили цифровые инструменты управления заказами, единые стандарты выполнение работы и систему наставничества. Это позволило увеличить выработку на одного сотрудника на 56%, сократить время выполнения производственного процесса на 25% и получить экономический эффект свыше 3 миллионов рублей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале сентября. Это объясняется тем, что в первой декаде сентября все собираются, коллективы возвращаются из отпусков, а дети приходят в школу. Попова добавила, что стоит помнить о том, как себя обезопасить, а тогда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в 2025 году. Самый эффективный способ защиты от гриппа – ежегодная вакцинация. Далее информация о курсе валюты. Доллар 78 рублей 55 копеек, 100 тенге 16 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 60 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером на

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, двигаемся за солнцем, и этому солнцу радуемся. Летний жаркий денек нас сегодня ожидает, но мы вместе с вами сделаем его приятнее, лучшей музыкой. И впереди будет Дайнера, моя Мишель, Звери и Шузыкап Спорт уже дали в эфире.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом». Липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Прям тикает, друзья, и вместе с ним наше время на рабочем месте тоже движется вперед, и чтобы день пролетал незаметно, его лучше провести в полезных делах, которые мы точно с вами выполним сегодня на отлично, в лучших ритмах здесь вам помогаем двигаться с нами по этому летнему дню, так что не сбивайтесь с волны. Поможет Жанна Фриски, Камрад, ЛДЖ Федук впереди, и диджей Годжа уже далее в эфире. Смотри,

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн Мебель», город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля. Скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
3: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский централ. Ветер северный.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
5: Было тепло.
3: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39.
7: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Хитс, взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: продолжаем мы своей любовью делиться вместе с нами здесь, в эфире «Смотри радио». Только что дискотека «Авария» и Ивана Мура, их «Кукла Ад» звучали. Ну и, конечно же, сейчас пробежимся по тем сообщениям, которые вы отправили в нашу сторону. Так что, скорее тоже присоединяйтесь вы. Портал «Смотри.радио» ждет ваших эмоций. Скорее пишите. Передаю привет Орску. Спасибо. Также привет прилетел из Оренбурга для любимой Светланки. Хочу пожелать хорошего настроения любимой Светочке. Ну а вы вашим любимым и коллегам тоже передавайте приветы, чтобы ваш рабочий процесс становился еще продуктивнее. Здесь в эфире поможет музыка. Ну и, конечно же, скоро о погоде расскажу.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно.

0: Телефон 35-00-00. Код города 3537.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту в городе Орске плюс 29 градусов. Сегодня вечером будет около 26 со знаком плюс. В Ясном плюс 29, вечером будет плюс 27 градусов. В Кувандыке-Медногорске плюс 30, вечером будет плюс 26. В Оренбурге плюс 31 сейчас, к вечеру будет плюс 28. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: на Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Житель Оренбуржья лишился машины за повторную езду в нетрезвом виде и не смог оспорить решение в суде. Мужчину оштрафовали на 220 тысяч рублей, лишили прав на 2 года, а его «Субару» передали государству. Выяснилось, что в феврале 2026 года он сел за руль пьяным, хотя раньше его уже наказывали за отказ от медицинского освидетельствования. Осужденный не стал оспаривать штраф и срок лишения прав, но попытался обжаловать конфискацию машины. Он направил жалобу в вышестоящую инстанцию, однако прокуратура Оренбургской области настояла на законности изъятия транспортного средства. Судья изучил доводы обеих сторон и не нашел причин менять приговор. Сотовые компании начали превышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленных части абонентов. Стоимость некоторых тарифных планов выросла на 12-14%. Операторы объясняют подорожание ростом расходов, инфляцией и изменением экономической ситуации. Минцифры вместе с ФАС внимательно следят за ценами на телеком-услуги, сообщили ведомстве. При подозрении на нарушение в части тарифа образования оперативно проводится проверка. В Британии женщина чуть не умерла от радости из-за свадьбы дочери. Врачи сначала заподозрили у нее инфаркт, однако причиной ухудшения самочувствия оказалось слишком сильные положительные эмоции. К счастью, в этом случае лечение оказалось успешным, женщину полностью восстановили. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 55 копеек, 100 тенге 16 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 60 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Украшаем этот день и, конечно же, помогаем вам вместе с нами насладиться моментом. Открываю новый час, давайте двигаться активнее. Путешествие до Луны нам только что организовал Алок и Иллениум. А куда бы вы там ни направлялись, мы поддержим вас и, конечно же, поможем вам добавить в ваш летний денек больше красок. А с этим нам точно помогут Артик и Асти, Муми Тролли и Альберт Брайт скоро.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре у нас, друзья, 22 июля. Итак, в эту среду вместе с вами давайте отметим День трудяги. Вместе потрудимся хорошо. Также Всемирный день мозга, День летнего отдыха, что круто, День находок, День толстяка и толстушки, также Международный день бокса, еще День защитников неба Москвы, также День песочных замков и День гамака. Также, конечно же, сегодня поздравляем именинников. О, Александр, Кирилл, Федор, Андрей, Михаил, сегодня именины. Ну а что будете отмечать, рассказывайте нам через портал смотри.радио.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugo, L Mile Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
5: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
6: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
7: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
8: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
10: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
10: Ищите orsk.ru в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Orsk.ru. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на smotri.radio.

0: Не забываем, друзья, вместе с нами здесь в эфире «Смотри радио» заполнять все пространство вокруг вас те самыми эмоциями, которые вы испытываете. Даже если вас что-то немножко не устраивало на рабочем месте, давайте мы сделаем все возможное, чтобы этот вокруг вас рабочий процесс становился только приятнее. Как иначе, улыбки, пожелания и не только все это тоже закидывать к нам в эфир. С лучшей музыкой будет намного приятнее все это вместе с нами употребляется и, конечно же, хорошо. Хорошенько работать. Поможет София Нзао, будет Джимми Реквай и Бервуль совсем скоро в эфире.
1: В твоем ритме. Смотри.

Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: его невероятно в эфире. Ну, а мы вместе с вами точно знаем, что сделает вероятным ваш вечер приятнее. Это здесь и прямо сейчас, в разгар дня, его скоординировать с помощью того, чтобы намекнуть вашим близким и родным о том, чего бы вам хотелось этим вечером. А вдруг ваши желания совпадут, особенно в летний жаркий вечерок. И, конечно же, все это сделать еще интереснее всегда можно здесь в эфире «Смотри радио». Через наш портал смотри.радио делайте жирный намек вашим близким, что этот вечер не должен пройти впустую, и тогда у вас точно все получится. А мы же присоединимся и сопроводим вас лучшей музыкой. Ловите LGA, будет LMFAO и Карлита и Софи Такер. Далее уже.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем. Но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Теперь и в кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона и насоса. 324-824.
3: ООО «Авина». Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в городе Орске плюс 29. Вечером сегодня ожидается плюс 25 градусов. В Ясном плюс 29. Вечером будет плюс 27. В Кувандыке и Медногорске плюс 29. Вечером будет плюс 27 градусов. В Оренбурге сейчас плюс 30. Вечером будет плюс 27 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Жительница Орска, волонтер, забрала из пункта временного содержания несколько собак, чтобы спасти их от усыпления и найти новых хозяев. Она пропустила срок постановки животных на учет, за что ей назначили 9 штрафов по 3000 рублей. Женщина признала вину и раскаялась, объяснив, что действовала из благих побуждений, так как по закону собак должны были усыпить. Суд учел ее благотворительную деятельность и отсутствие предыдущих нарушений. Признал нарушения формальными и не предоставляющим серьезной угрозы. Все штрафы отменили, производство по делу прекратили, а собаки обрели новых хозяев. Новотроицк отметил День металлурга. Валерий Леонов из Минстроя России посетил город, поздравил металлургов и сообщил о ремонте дорог по улице Зеленой, которая будет произведена к осени. Обсудили благоустройство, парки, транспорт и социальные программы комбината, и также проблему оттока молодежи. Власти, бизнес и жители сотрудничают через агентство развития. Комбинат участвует в соцпроектах и платит значительные налоги. Также обсудили развитие Дворца культуры металлургов и кинотеатра. Ситуация на топливном рынке стабилизировалась, но ценовой шок был значительным. Глава РСПП Александр Шохин отметил, что нормализация работы отрасли займет время. Шохин также предупредил, что на снижение ключевой ставки могут повлиять дополнительные факторы, включая увеличение бюджетных расходов. Проблема с топливом в России началась с конца мая. Правительство контролирует ситуацию, нефтяные компании увеличивают производство для насыщения рынка. Вице-премьер Александр Новак в июле сообщил о частичной нормализации, отметив роль правительственных мер. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 55 копеек, 100 тенге 16 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 60 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Салют всем, кто с нами на одной волне, продолжает трудиться и еще раз уже думать про то, когда наступит вечер вместе с нами. К этому моменту двигаемся, но не забываем, чем меньше у вас останется хлопот и дел на вечер, тем вы лучше его проведете. Так что давайте ускоряться, чтобы все дела и все задачи были точно выполнены. Мы тут подготовили для вас очередную пачку лучшей музыки. Джейсон Дерул присоединится, будет краски. Также Алок и Халид уже далее в эфире. Смотри радио.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн Мебель», город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля. Скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
5: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника, покупай.
6: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло и звук. Звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий 40.

Действительно, не обязательно всем каждому знать, как вы сегодня хорошенько поработали, но себя любимого за этого похвалить обязательно нужно. Во всеуслышание кричать об этом не будем, но все-таки намеки будут, особенно на нашем портале смотри.радио. Их там оставляйте для всех и каждого, и, конечно же, под лучший ритм здесь в эфире «Смотри радио». Ускоряйтесь, чтобы точно сегодня все успеть, а мы же поможем и добавим еще музыки. Дима Билан впереди, Кэлен Хэрис будет, и Ларин уже далее в эфире.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа – главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД «КАЗ» он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну «Россия», а магазин газового оборудования «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
4: 30 июля. Ресторан «Кавказ». Пленница.
5: Девочка Пай.
4: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
5: Владимирский централ. Ветер северный.
4: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
5: Было тепло.
4: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+.
11: Телефон рекламной службы 25-08-07.
12: Взгляни на мир под другим углом.
13: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри

0: Следуем за своим счастьем и мечтой. Like Eli, I follow. Только что нам на это конкретно намекнули, а я, да, намекиваю. Ведь у нас вечер среды не за горами, а среда — это маленькая пятница. Да и вообще, каждый вечер июля, оставшегося июля, давайте делать действительно насыщенным. Если вы вдруг забыли, на этой неделе июльские выходные будут завершать свой поток движения вместе с нами. Так что давайте, не пропустите их ни в коем случае. На следующий неделя уже будет август. Ну а мы здесь прямо сейчас сделаем жарче, добавим больше музыки. Будет Майк Познер, Дэвид Гетта, группа Серебро и Джонни Федук с Летом. Дальше.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: на Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 25 июля авиакомпания «Ювтаэр» запускает прямые рейсы между Оренбургом и Алматы. Первый рейс отправится в пятницу 25 июля в 15.05. Обратный рейс будет отправляться в 22.15 и прибывать в Оренбург в 01.20 ночи. Время указано местное для каждого города. Продолжительность полета составит около 3 часов. Расписание рейсов опубликовано на сайте аэропорта Оренбурга. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала текущего года увеличилась на 7,9%. Сейчас этот показатель составляет 8107 рублей 15 копеек. При расчете учитывались 33 наименования продуктов. Среди них мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты и овощи, сахар, мука, хлеб и крупы. Наибольший рост цен фиксируется в Чукотском автономном округе. Там минимальный набор продуктов на одного человека обойдется сейчас почти в 21 тысячу рублей. На Урале 16-летний подросток ради встречи с девушкой проехал более 400 километров на сцепке вагонов поезда. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России. На станции Сидельникова его задержали работники ведомственной охраны. Позже его привлекли к административной ответственности. До прибытия матери его поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Свой поступок молодой человек объяснил тем, что очень хотел попасть к девушке, но денег на билет у него не было. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 55 копеек, 100 тенге 16 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 60 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту среду, 22 июля, Всемирный день мозга отмечаем. Конечно же, вместе с вами побалуйте свой мозг чем-нибудь

запустим сегодня. Или решение кроссворда, почему бы нет. Также день трудяги. Всем, кто сегодня хорошо трудился, тоже можно отвеселиться, отдохнуть. Также день летнего отдыха. Смотрите, все связано. Сегодня нужно обязательно это сделать. Также день находок, день толстяка и толстушки, международный день бокса, день защитников неба Москвы, день песочных замков и еще день гамака сегодня. Ну и, конечно же, поздравляем именинников, а именины сегодня у Александра, Кирилла, Федора, Андрея и Михаила. Собственно, с этим их и поздравляем. Ну а чего вы будете отмечать этим вечером, рассказывать нам на портале смотри.радио.

трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская

0: котлами в газовик.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода. До рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Не забываем, друзья, вместе с нами здесь в эфире «Смотри радио» делать громче. И, конечно же, для этого мы вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио» еще и добавляем вкусненького. Наш вкусный бокс выиграет тот, кто правильно ответит на наш вопрос здесь в эфире «Смотри радио». Про наш любимый край мы рассказываем вам. Ну и, конечно же, дарим подарок от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Номер 21-103-7. Набирайте, чтобы попасть в нашу эфирную студию, чтобы с нами пообщаться, с нами на связи. Добрый вечер.
2: Добрый день.
1: Как зовут?
2: Виталий.
1: Виталий, вечер уже после 5 часов, и это вы там переработались, что ли?
2: Да, скорее всего, перегрелся, да.
1: Ничего страшного, сейчас охладим вас и включим в программу и зададим вопрос. Вам нужно верно на него ответить и получить тогда подарок. Договорились?
2: Договорились.
1: Итак, улица Ульяны Громовой расположена близ поселка Вокзальный Советского района города Орска. Кем же являлась Ульяна? Она была поэтессой времен Октябрьской революции, была руководительница подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» или была меценатка, дочь известного орского градоначальника? Как ты думаешь, первый, второй или третий вариант ответа верный?
2: Подожди, пожалуйста, а сам вопрос повторите, пожалуйста, я сначала пропустил.
1: Ульяна Громова, у нас есть улица, посвященная ей. Кем она была? Итак, твой ответ.
2: Второй, по-моему.
1: Замечательно, все верно. Ответ второй, конечно же. Мы тебя поздравляем. Давай, кому будут твои пожелания этим вечером?
2: Да всем привет большой. Ты меня узнал, вам большой.
1: Отлично, мы же вместе с вами дополним вечер музыкой. И для этого не забывайте прибавлять громкость. А у нас в эфире все самое лучшее для того, чтобы ваш вечер был еще приятнее.
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
5: Девочка Пай.
4: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
5: Владимирский централ. Ветер северный.
4: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ!
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 20.

0: вечер не только музыкой, но еще и, конечно же, вашими грандиозными планами и эмоциями. И чтобы поднять настроение близким и намекнуть им, что вы сегодня не прочь с ними увидеться, пишите нам, мы передадим ваши теплые пожелания. Екатерина желает всем отличного вечера. Большой привет передает радиохит, за что ей огромное спасибо. Катенька, тоже хорошего вечера. И всем большой привет передает Слава. Ну а мы вместе с вами добавим Holy Flame в эфир и скоро о погоде расскажу.
1: Чувствуй глубже. Смотри, радио.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: За окном в Орске плюс 30 градусов. Сегодня ночью ожидается плюс 20. Завтра днем плюс 30 градусов. В Ясном плюс 29 сейчас. Ночью будет плюс 18. Завтра днем плюс 30 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 28. Ночью будет плюс 16. Завтра днем плюс 30 градусов. В городе Оренбурге сейчас плюс 29. Ночью будет плюс 22. Завтра днем плюс 31. Информация о погоде была предоставлена сайтом «Погода».
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: танцевать и веселиться здесь в эфире «Смотри радио». Всегда приятно и уютно, конечно же. И вечером к нам уже
1: будет
0: присоединился, да, приятный такой вечерний.
1: Оранжевый.
0: Не обязательно.
1: Апельсиновый.
0: Не обязательно.
1: Почему не обязательно?
0: Самое главное какой?
1: Яркий.
0: Вот и все, яркий он в эфире.
1: Яркий я, друзья. Да, Женя Куликов будет до 23.00. Макс,
0: Жень,
1: как
0: привет.
1: Тебя прошел?
0: Замечательно, день. Отлично. На улице прекрасная погода.
1: Жарко.
0: Пойду продолжать его.
1: Ну, жарко. Кого его?
0: Вечер.
1: А я думал, рот.
0: Продолжай свой рот ты в эфире.
1: Ладно, буду открывать
0: его. Делай его шире, как говорится, чтобы было все хорошо. Вам желаю хорошего настроения. Женечка Куликов остается на эфирной скамье.
1: Скоро услышимся. Хорошо, что эфирный только.
2: Пока. Твой день на

0: Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Во втором полугодии 2026 года в Орске отменят 3 автобусных маршрута. Номер 1 – станция Никель, 240-й квартал. Номер 26 – Меридиан, поселок Первомайский. Номер 41 – поселок Круторожно, Мостострой. Администрация города сообщила, что на все три маршрута есть дублирующие. Номер 26А остается. Маршрут номер 41 прекращал работу в мае 2024 года из-за окончания срока действия свидетельства. Конкурс на нового перевозчика не дал результатов, и другого транспорта до этих районов не было. Через неделю маршрут возобновил работу. Сейчас на Мостострое Круторожно ходят автобусы номер 11 и номер 4. В Абдулинском районе возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП. Авария случилась 19 июля на трассе Казань-Оренбург-Акбулак. По предварительным данным, 35-летняя жительница Казани за рулем Сузуки пошла на обгон. Она выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности, и лоб в лоб столкнулась с Hyundai. В результате удара погиб 64-летний пассажир Hyundai. Еще 6 человек из обеих машин получили травмы и были госпитализированы. Против водителя Сузуки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия, расследование на контроле правоохранительных органов. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры. Такие данные приводят ВЦИОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы. В них играют 29% опрошенных. Далее идут судоку и шашки. При этом дистанционный формат становится все заметнее. Онлайн играют уже 18% россиян против 14 5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени. На нее указывали почти половина участников опроса. Еще 28% признали, что им просто неинтересно. При этом четверть россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки умели играть в шахматы. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 55 копеек, 100 тенге 16 рублей 07 копеек, юань 11 рублей 60 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
0: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: Ну что, друзья, вот он, позитивный, веселый, смешной, яркий. Вот какие еще прилагательные ко мне можете написать, друзья. Жень Куликов здесь, поэтому до 23.00 буду в твоих ушах и глазах. Мы с вами начинаем. Погнали!
2: Смотри, смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехний день здесь раз в море и доступно все для нас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat. Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
4: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

друзья, это была Полина Гагарина и Сергей Лазарев с композицией Happy End. А у нас только что все начинается. В общем, давайте, друзья, дальше будем веселиться, радоваться жизни. Вот, значит, голая 22-летняя девушка привела полицию к складу оружия. Вот такие новости. Ну и так далее. В общем, 100-летний ветеран раскрыл секреты долголетия. Ну, опять же, как вот они раскрывают секрет долголетия? Нужно, говорит, просто как бы веселиться, радоваться жизни, кушать все хорошее и пить тоже. Ну и, конечно, смотреть радио. Без этого никуда, друзья. Да-да-да, вот погнали. Будем смотреть и слушать Эрик Прайдс дальше. Вы эту композицию знаете, а потом новый трек еще будет. Вот. Смотри, смотри.

0: готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.

0: Закатлани в газовик. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Как было тепло.
0: 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Hit, hit. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем дальше. Жень Куликов здесь. Хорошее настроение и хорошее настроение не покинет больше вас, это уж точно. И, конечно, на ваши сообщения они тоже прилетают. Жень Куликов, добрый вечер. Орск, написал Сергей Иванович. Тебе тоже огромный привет. Привет, любимый Радио Хи. Хочу передать своим дочкам Кате и Ане, всему Оренбуржу привет. А также любимому Александру Викторовичу сказать, что я его сильно люблю. И тут вот нам тоже приветик. Извините. Сынок Сережа написал: извините, а может поставить что-нибудь из старенького? Поставим. А сынок Сережа написал: Сергей Иванович, спокойной ночи, Камчатка, Озерновский. Ладно, да вам спокойной ночи, а у нас только все начинается, друзья. Посмотрим радио вместе.

0: Реклама. По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн мебель», город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц, винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля, скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
1: Я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple. Взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск. Проспект Ленина, 140. Орск. Краматорская, 35Б. Новотроицк. Улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAO Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 30, ночью будет плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 28, ночью будет плюс 22. В Ясном сейчас плюс 26, днем будет плюс... ночью, то есть 25. В Кунтаке-Медогорске сейчас плюс 27, ночью будет плюс 25. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 25 июля авиакомпания «Ювтайр» запускает прямые рейсы между Оренбургом и Алматы. Первый рейс отправится в пятницу 25 июля в 15:05. Обратный рейс будет отправляться в 22:15 и прибывать в Оренбург в 01:20 ночи. Время указано местное для каждого города. Продолжительность полета составит около 3 часов. Расписание рейсов опубликовано на сайте аэропорта Оренбурга. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала текущего года увеличилась на 7,9%. Сейчас этот показатель составляет 8107 рублей 15 копеек. При расчете учитывались 33 наименования продуктов. Среди них мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты и овощи, сахар, мука, хлеб и крупы. Наибольший рост цен фиксируется в Чукотском автономном округе. Там минимальный набор продуктов на одного человека обойдется сейчас почти в 21 тысячу рублей. На Урале 16-летний подросток ради встречи с девушкой проехал более 400 километров на сцепке вагонов поезда. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России. На станции Сидельникова его задержали работники ведомственной охраны. Позже его привлекли к административной ответственности. До прибытия матери его поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Свой поступок молодой человек объяснил тем, что очень хотел попасть к девушке, но денег на билет у него не было. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 55 копеек, 100 тенге 16 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 60 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, эмоции могут быть заразительными. Например, увидев человека, который улыбается, наше лицо также начинает улыбаться на автоматическом уровне. А когда смотришь радио, так вообще настроение поднимается. Поэтому вместе в новый час влетаем, друзья.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugo, L Mile Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно так? Такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на smotri.radio.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 23 июля, уже подоспел, поэтому давайте слушать.
2: Овен.
1: Позвольте событиям развиваться самим по себе, не требуйте никаких объяснений, завтра вы их все равно не получите.
2: Телец.
1: Завтра можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка. Как ни смешно, причина подобного поведения окружающих вполне может заключаться в вашем настроении.
2: Близнецы.
1: Будьте аккуратнее, предпринимайте те или иные действия, завтра вам предстоит сделать некоторый выбор.
2: Рак.
1: Завтра основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес интонационно. И можете не заботиться о его смысловом наполнении.
2: Лев.
1: Поспешные действия ведут к запоздавшим сожалениям. Умерьте ваше нетерпение, действуйте пошагово.
2: Дева.
1: Завтра вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, у кого его попросить. Спросите всех, кто попадет под руку.
2: Весы.
1: Итак, весы. Завтра все будет как-то не так. Тот, кому вы хотели бы проявить внимание, оттолкнет вас. А напротив, желая побыть в одиночестве, вы окажетесь в окружении шумной толпы, пристающих к вам людей.
2: Скорпион.
1: Завтра у вас, возможно, разыграется фантазия, так что, увидев парочку розовых крокодильчиков, не спешите сразу вызывать неотложку. Это не белая горячка.
2: Стрелец.
1: Завтра вы целый день будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств. Вам будет трудно решить даже самые простые вопросы.
2: Козерог.
1: Итак, не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, дабы не превратить малозаметный, откуда, покуда беспорядок в нечто, больше смахивающее на как бы хаос.
2: Водолей.
1: Не стоит чураться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами. Завтра один из таких людей может сделать вам весьма выгодное предложение.
2: Рыбы.
1: Итак, рыбки. Завтра стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины и прочих механизмов. Гороскоп был составлен сайтом ignew.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина». 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский Централ. Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. 30 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 8-922-545-0245. Категория 18+.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
1: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Телефон рекламной службы 25 08.

0: Дальше, друзья, у нас хит на все времена.
1: Хит на все времена.
0: Дебютный сингл Мики с альбома Life in Cartoon Motion вышло в 2006 году. Песня называется Take It Easy. Релакс по-другому. Давайте слушать и, конечно же, подпевать.

0: Минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Во втором полугодии 2026 года в Орске отменят 3 автобусных маршрута. Номер 1 – станция Никель, 240-й квартал. Номер 26 – Меридиан, поселок Первомайский. Номер 41 – поселок Круторожный, Мостострой. Администрация города сообщила, что на все 3 маршрута есть дублирующие. Номер 26А остается. Маршрут номер 41 прекращал работу в мае 2024 года из-за окончания срока действия свидетельства. Конкурс на нового перевозчика не дал результатов, и другого транспорта до этих районов не было. Через неделю маршрут возобновил работу. Сейчас на Мостострое Круторожное ходят автобусы номер 11 и номер 4. В Абдулинском районе возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП. Авария случилась 19 июля на трассе Казань-Оренбург-Акбулак. По предварительным данным, 35-летняя жительница Казани за рулем Сузуки пошла на обгон. Она выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности, и лоб в лоб столкнулась с Hyundai. В результате удара погиб 64-летний пассажир Hyundai. Еще 6 человек из обеих машин получили травмы и были госпитализированы. Против водителя Сузуки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия, расследование на контроле правоохранительных органов. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры. Такие данные приводят в ЦИОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы. В них играют 29% опрошенных. Далее идут судоку и шашки. При этом дистанционный формат становится все заметнее. Онлайн играют уже 18% россиян против 14% 5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени. На нее указывали почти половина участников опроса. Еще 28% признали, что им просто неинтересно. При этом четверть россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки умели играть в шахматы. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 55 копеек, 100 тенге 16 рублей 07 копеек, юань 11 рублей 60 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33-96-33.
0: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Груша помогает сделать зубы более крепкими. Все дело в микроэлементах. Груша содержит природный кальций и фосфор, которые действуют совместно, содействуя вместе, укрепляют зубную эмаль, друзья. Вот поэтому я улыбаюсь вам. А смотри радио, посмотрите и радио послушайте. Радио.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый
2: Хотите
0: поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 3.

0: выгодно покупай. По доброй традиции, в честь дня своего рождения, 25 июля, скидка на весь товар 15%. В торговом доме «Дизайн» и салон «Дизайн Мебель», город Орск, проспект Ленина, 97. 25 июля, скидка 15% на весь товар. Керамогранит, плитка, ламинат, кварц-винил, обои, двери, а также текстиль, посуда, товары для интерьера, мебель, диваны, гарнитуры, столы, стулья. Огромный ассортимент. Только 25 июля, скидка 15% на все. Дизайн и дизайн мебель. Город Орск. Проспект Ленина, 97. Подробности у продавца-консультанта.
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: раскрыл секрет своей молодости. Советский российский эстрадный певец, 75-летний артист, рассказал, что каждое утро до завтрака делает зарядку для поддержания тонуса и подтянутой формы. За 15 минут, отведенную на нее, он обязательно отжимается. Отжимаюсь, говорит, каждый год, добавляя по одному разу. Это меня стимулирует к тому же, чтобы каждый день делать физические упражнения. Я отжимаюсь столько раз, сколько мне лет. За один подход, объяснял знаменитость. Вот, помимо отжимания, зарядка газона включает комплекс упражнений по развитию групповой мышцы, дыхательную гимнастику, Стрельниковой. Вот, даже вокалисты, оперные певцы, мы тоже изучали эту Стрельникову. Ну, в общем, как так, друзья. Ну, вот видите, шаг за шагом, и он молодец. Вот 75 стукнуло, 75 раз отжимается, да? Молодец. Вот шаг за шагом, как Сергей Айсисарев. Дальше мы летим и смотрим радио.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на

0: Бриллианты, камни больше, чем люди. Не знаю, вот я люблю людей. Я люблю вас, друзья. Вот они, ваши сообщения прилетели. Значит, написали: «Добрый вечер, радио! Хочу передать своей любимой Наталье. Я ее очень сильно люблю», — написал нам Максим. В общем, Максим, мы передали ваше сообщение. Все, а дальше смотрим радио, друзья. Погнали.
1: Смотри, смотри.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лето. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ру.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 27 градусов, ночью будет плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 26, ночью будет плюс 22. В Ясном сейчас плюс 25, днем будет и ночью, то есть 22. А то в Кундыке, Медногорске сейчас плюс 25, ночью будет плюс 24 градуса. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, 21.03, местная студийная. Это значит, что мы продолжаем с вами. Давайте-ка, друзья, в этом часе будет еще больше музыки. И, конечно же, гороскопчик на завтра обязательно ждет вас.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Нам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: «Зароскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, давайте «Гороскоп» расскажу на завтра, 23 число.
2: Овен.
1: Позвольте событиям развиваться самим по себе, не требуйте никаких объяснений.
2: Телец.
1: Итак, завтра вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка.
2: Близнецы.
1: Будьте аккуратнее, предпринимайте или иные действия. Завтра вам предстоит сделать некоторый выбор.
2: Рак.
1: Завтра основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес интонационно. Можете не заботиться о его смысловом наполнении.
2: Лев.
1: Поспешные действия ведут к запоздавшим сожалениям. Умерьте ваше нетерпение, действуйте пошагово.
2: Дева.
1: Итак, завтра вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задуматься над тем, у кого его попросить. Спросите всех, кто попадет под руку.
2: Весы.
1: Завтра все будет как-то не так. Тот, кому вы хотели бы проявить внимание, оттолкнет вас. А напротив, желая побыть в одиночестве, окажетесь в шумном окружении.
2: Скорпион.
1: Завтра у вас, возможно, разыграется фантазия. Так что, увидев парочку розовых крокодильчиков, не спешите сразу вызывать неотложку. Это не белая горячка.
2: Стрелец.
1: Итак, завтра вы целый день будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств.
2: Козерог.
1: Итак, не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, дабы не превратить малозаметный покуда беспорядок в нечто, смахивающее на хаос.
2: Водолей.
1: Не стоит чураться того, кто выглядит более удачливый, чем вы сами. Завтра один из таких людей может сделать вам весьма выгодное предложение.
2: Рыбы.
1: Завтра стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машин и прочих механизмов. Гороскоп был составлен сайтом igniu.com, а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В кладовой стоят рядами банки с разными плодами. Огурцы, томаты, лечо. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 20.

долго искал других на себе ответ. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Девочек, подожди.
1: А ее голос громче города. Что там за тетенька такая, которая кричит громче нас? Громче смотри радио, а? Друзья, нас можно не только слушать, нас можно и смотреть. Да, у нас есть этот наши мессенджеры. Туда можете написать свои весточки, можете заказать песни. В общем, проводим наш сегодняшний вечер вместе, друзья, в кругу близких.
2: В твоем ритме. Смотри.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
2: Макс!
3: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Метеохит.
8: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 26 градусов, ночью будет плюс 20. В Оренбурге сейчас 24, ночью будет плюс 22. В Ясном сейчас плюс 26, днем будет плюс... Ой, ночью будет плюс 22. В Кундыке-Медногорске плюс 25, ночью будет плюс 20. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
10: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде. Надя 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вы знали, что коты кажутся милыми и безобидными животными, но на самом деле эти животные испытывают сильный стресс, когда хозяин уделяет им слишком много внимания и любви. А вот я не испытываю стресс, можете мне уделять много внимания. Смотрим радио, друзья, в новый час.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в хит-мюзик-чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugel, El Mile Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами хит-мюзик-чарта были Alok и Khalid с треком Dive into Me.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
5: Включи новое окно в своем доме.
1: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

Это, знаете, это про нас. Смотри, но нас не трогай. Мы как в контактном, не в контактном, а в зоопарке за стеклом. Хит на все времена, друзья. Итак, сегодня это Пакито с композицией Living on Video. Это, знаете, действительно стало культовой в середине 2000-х годов песня. В общем, давайте послушаем. В 2006 году ее записали.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: 21-103-7.
1: Код города 3537.
2: Знаете, только сказал, звони в эфир, а до этого на меня дозвонился Владислав. Здравствуйте, Владислав.
3: Здравствуйте.
2: Чем занимаетесь?
3: С вами разговариваю, иду вот, гуляю.
2: Понятно.
3: Сейчас это, в доме своем вот тут гуляю по территории.
2: А, понятно, понятно. Вы там кому привет хотели передать?
3: Передаю привет своей бабушке, тете, Оле, в которой я приехал в деревню. Ну и, конечно, маме, которая сейчас дома.
2: Сейчас дома. Ну, наверное, мама что-нибудь вкусное готовит. Сейчас и пойдете и покушаете еще. Ну вот, вы, в общем, заказывали песню у меня, «Зиверт Газ», да?
3: Да.
2: Что,
3: да,
2: будем,
3: да, да,
2: будем вместе, как говорится, газовать. Давайте, слушайте и смотрите радио, хорошо?
3: Хорошо.
1: Смотри, смотри.

0: Реклама.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314 565 832 800 224.
4: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, ночью будет плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 21, ночью будет плюс 20. В Ясном сейчас плюс 24, ночью будет плюс 21. А в Кунтке-Медногорске сейчас плюс 22, ночью будет плюс 20. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
4: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Заряжайся хитами, и жизнь станет ярче.
1: Ну вот и все, друзья, буду с вами прощаться. Говорю всем споки-ноки в обе щеки. Был Женя Куликов, улетел, пока-пока.

0: На Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: реклама. Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы

внешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Европа. Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.

0: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.

0: Красногорске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 250807.
3: Взгляни на мир другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Торск», проспект Мира 21. УГРН 115 565 801 83 39.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа.
1: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.

Все храним друг друга. Я все ждал, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: В каждом.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.